Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
2: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
3: А нам нашли замечательных.
4: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
5: В кадровом центре «Работа России».
6: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
7: И это бесплатно.
6: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.
8: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

0: حنغازت قابل دويلة ديق على خلة شخويلة يلس من انتات ولشميلش مليكش قونا حدولش أحمد الحج نحن بحاجة إليك نحن نحب دين الله.
1: Социальная реклама.
2: Опытных летчиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует.
6: Существует, если знать, где искать.
7: В кадровом центре «Работа России».
8: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
9: И это бесплатно.
8: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Опытных литейщиков днем с огнем не сыщешь.
2: Но нам нашли настоящих специалистов.
3: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
4: А нам нашли замечательных.
5: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
6: В кадровом центре «Работа России».
7: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
8: И это бесплатно.
7: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Энтузиаст встроил в куртку 180 динамиков. Зачем это нужно? Компания Wallbug, дизайнера Ника Титбола, представила необычную куртку. В Sonic Jacket встроили 180 динамиков, которые обращены внутрь. Зачем? По замыслу создателей, звуковые волны, проходя через тело, могут менять психоэмоциональное состояние человека. Идея родилась из наблюдений за природными частотами, резонансом Земли и мурлыканием кота. Мы не сплошные существа, мы состоим из частиц, и именно в промежутках между ними звук и может проходить сквозь нас, объяснил Титбол. Sonic Jacket создавали совместно со студией спецэффектов, известной по фильмам «Дюна» и «Прометей». Каждый из 180 динамиков диаметром 32 мм смонтирован в лазерной вырезке и способен генерировать частоты от 4 Гц до 20 кГц. Управление осуществляется через встроенный MP3-плеер,

0: с 10 предустановленными частотами. Для загрузки дополнительных частот предусмотрен слот для микро... Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: 105,4 FM.

0: дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис.

0: Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавламы.
1: Для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

хан газот, кобыл дойлы. Де калахилла чахуэлы. Елс манинта толыш мылыш. Маликыш гуна хадылыш. Ахмадул хадж. Нахну бихаджати илейк. Нахну нухиббу дейк.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлен...
2: Порт. Вершина. Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ханос Вилгалдин университет. Ше бардшдар шина агуанна мейхал хилар. Хейхархой студенти мобильны хилар. Гоузелли таронаш лакьяхрия. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Ирчудейка. Тем воша ли шейла амхой роти. Кадыров Амат Хажей царахчу Новчи Пачхалх университета. Миллиончиков царахчу Новчи Пачхалх Мехлятан технический университета Векалшбахан Курской области. Цир угре кюрт алшою меттигер чубахар хошна. Цигахдатар бин булч мухажаршна годар. Шейла амхой тобанна шуюрч гуан алшон шу гуманитарны го горанна дакачуар. Цханхан юлч меттикшкахдатар бин чунаган годар кы. Ишта цар бол бирбу Курскерчу госпиталя медицинский Сынский персоналын лазинчера хаштыш коуч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей ди хархилар хоуч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сборз медальякен суперлиги сезоня. Цюнх болха амбина регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде Слоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство дегалина команд борз медальякарц хехна тэйулчхэйна кэйбэкэй кэмаш хилар. Я Ира Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: 95-95.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. В магазине Баев роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль Чанган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев.

Бисмиллахи рахмани рахим. Хастам дал бу. Ой бусул куаллар. Хастам дал бу. Ербешка тихенш дал вейна еларн. Зульхиджа бут. Зульхиджа бешчуа долу. Халхар дол итте. Дала шисила дол Куран чуа. Дуйби инюл хейншах ханюи. Вези сила уж дала о хейнах беркат лойл вейн дел. Яшну алла о итте нахляца. Цаллик цандиен чуа инюл амал. Дал гергах язык маяц. Дал дух язык маяц. Огд итден чу айину ал-амал сан элла. Дэл яшну алейхи салату ассалам иқам элдеше дэл ялчан асхаб шкоте дэл ялч газуат дастах дезух оле. Огд итден чу айину ал-амал ал дезух даста газуат оле. Дэл яшну алейхи салату ассалам я газуат мадац ол. Цаста гуоцу гол ялчну алейхи салату ассалам. Мимилста гуохун элче шия са дэхни яц эра вял газуат адэк лхил востаг ивезуху элла амма кимелю ал-амал ал езух ю ох иттен чу айену ал-амал вези сила уш дэла охэнах беркат лойл гойна вези сила уш дэла охэн чу ха иханна пайдах вэйн пайдах вэйк оон пайдах ауар ихан ей эр лойл гойн зульхиджа бэта итта лох дэлде зульхиджа бэта итте хэнш ю гэра сила беркат иханю Ама Зульхиджа бетчуха Арафат деду. И Арафат де дэл Иршну алейхи салату вассалам ши камилах элла. Дэла ши чуха мал хакиети шудол дейну шу кэра угур дезоху долде Арафат деду хун элла. Угур дезоху долде. Уэлилш вэн гергах мило деду дезоху дэг. Дэлах дэл Иршну ху бох угур дезоху долде ши чуха мал хакиети шудол де Арафат деду хун бох. Хастам дал бух. Ос Арафат ден ва герг даган хылар. Хастам дал бу иде диз хылар. Уэн хаар дал хастам бу. Алхамдулиллах. Сулсоуна ха уэн та доуш доли. Арафат де диз хылла ца аша дейл яшну алейхи салату вассалам. Цу Арафат хук аха дейл яшну алейхи салату вассалам. Цун дузул хук аха.

0: и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив Экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой Экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
2: Агентство правовой поддержки «Юрискон». Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
3: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8-800-695-95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Дер Дешра Элмна культурный просветительский проект тех студента Шхехархой академический Дас Хаусорах К. Байханов Свилгалдин университет Ша Бартш Дер Шина Агуанна Мехал Хиллар Хехархой студенти мобильный Хиллар Гоузали Таронаш Лакьяхря. Молодая гвардия Единой России организации Новчи Республики Эрчудейка Эмвоша Лишейла Амхойроти Кадыров Амат Хажи Царахчу Нохчи Пачхалк университета Миллиончиков Царахчу Нохчи Пачхалк Мехлятан технический университет Векалшбахан Курской области. Цир угре кюрт алшою меттигер чубахар хошна тегахдатар бин булч мухажашна годар. Шейла амхой тобанна шуюрч гуан алшон шу гуманитарный гохоранна дакачор цханхан юлч меттикшка датар бин чунаган годар кы. Ишта цар бол бирбу Курскерчу госпиталя медицинский Сенский персоналын лазинчера хаштш коч даря годеш. Шейла амхош билгалдин шей дихар хилар холч хейлш книс белчарн годар. Махкарчу Динамо баскетбольный команд сборз медальякен суперлиги сезоня. Цюнх Болхамби на регион физической культуры и спорта министерства. Команд столом бокш Новосибирск команде Слоузер Дадагарц Ерзина баскетболе холйол России чемпионат. Министерство Дегалина команд борз медальякарц хехна тэйлчхэйна кэбэкэй кэмаш хилар. Я Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

масла, я им колела. Из долиал сагильчи, аха, адицу куду, оцунаха, иш тумлиел да мегардац. А, масла, им коло, ворсаган хачамбо, ворсаг дек вахишуцик. Бежин но, ворсаган хачамбо, ворсаг дек вахишуцик. Устах, цанин тир бюшбу, газа, цахурбанда лош дуис. А, нет, так, хинс хахур дуи, нет, мудиш ваду. Цундера ахюшела бежин, ахюшела эмкл. Ходек вахан волш, валаха от ворсаго, худа дис. Юхшол чунга от ворсаго, дек уячолч ворсаго, а юхшол хума хунма хубу, окул махбу. Махда белла и хум ица ясна долюк, хор от ворсага на шиши дек дол долцун. И мах вор дек и бека бек ндало цара, богудно шиншин дохш дек вауша, то яны общий мах дало цар. Ака тун шиши дек дол дол, цул дек гурбан урсах чхайнаха, ши дек ан гурб хулцун цунах. Ама, то ин ял чолт, я уза уязны жежг махуяк, ха олшолч, ха дол айолш, ин мая цис. Или елда мегардац. Или елда мегардац.

да диеза дич горба хердо. Велчон тиера, велчо весе цадиня горб мегардацел. Со весе цадиня. Таакат агил вол шуэ кула, я акикат та диеш, я горб да диеш. Саби истагиец, это бацон ши хати охтелла дуцон, масла. Акикат ти горби. Акат сан истагбюша, акикат ти горби мегардари ти ахсон, элла, хатар да шуол чунг олвой. Мегарду и бие тарую чулчун. Мегардац ши истаг и тарую чулчун. Так и что? Цундера воя отхайнаха хаза гурбди гурбди шулчу. Хан хамат юлла тях элла иза хатар хул. Гурбан иди вахлай а гурбдюк нагасан гурб хирдаца. Ай гурбан йинюл шол чуман цуок ня кэк а юркэк юркэк анагасан гурб хирдаца паймуру хайл алай салату салам хайла асагин далу нагасан на хайн жизик дити шол ч агур хай гурб дин вол шолах тарвай маалар бар карра гылык дац ала сундер сахылой

0: Миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде.

0: новости.
1: Маршал души голодоглыш Керлнышк. Нохчи республики Эзер Соуца и Таннаш социальный мехал объекта Шметото Ешхаларгайтин, регион правительства председателя заместителя МОХ экономика Киор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолхи Чхилми Талон Штаях Рихулилч Пачал правительство комиссии заседаний Жамашц. Тюнкертяхла Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хечуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилмит Алон Штаях Рихулдерк. Шептукаев хайтин регионе Даош Болхилер Бухам Талон Шаддин Зинш Билгалдеш. Хайтин машини Некшна, Тайшна, гидротехнический мелиорации Дека, Усами коммунальный бахам инфраструктуре на Зинш Динхилер регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эделерс Болхчигар Даош Бу, Алшуня Духил Зинш Дереге Метиту.

0: ваш безупречный стиль.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
2: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
3: Агентство правовой поддержки Юрискон, арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это

0: Новости.
1: Маршал Душеглоду Олыш Керлнышк. Нохчи республики Эзер Соуца и Таннаш социальный мехал объекта Шметото Ешхалар Гайтин, регион правительства председателя заместителя МОХК экономика Хиор министра Шаптукаев Рустам, Москва Чолха Ешхалми Талон Штаях Рихулилч Пачалх правительства комиссии заседаний Жамашц. Цюнкертяхала Россия МЧС Кюгалхо Куренков Александр. Хиечуня регионе федеральной ведомстве Векалшди Средина Алм Хилми Талон Штаях Рихулдерк. Шаптукаев Хайтин регионе Даош Болхилер Бухам Талонша Динзинш Билгалдеч. Хайтин машини Некшна Тайшна гидротехнический мелиорации Дека Усами коммунальный багам инфраструктуре на Зинш Динхилер регионе. Мегдас Кадыров Рамзан Эделерс Болхчигар Даош Бу Алшуня Духил Зинш Дереге Метиту. Шел муниципальный кошторчус Сирж Эулюхехт Эх Веден Халболнер Сабеллин Техчудежнула Тадехенчулте. И не стелдер Тарчхен Ахад Даздош Дакки Донаш Хилерт Усархой Болш. Царнюк Ахала Нохчи Республики Эрчу Кинематографик Югалхо Курумов Расул. Мероприятие регион Шкарчу Кинокомиссии Шакили Ехнешей Проект Ш. Дейцин Кино Йокчу Тобнаша Йокмет Кшлилурах Судека Годарах Кеймехал Хаттерш. Фестиваля Ваймахкарч команд Столенбергин «Территория новых авторов» Элчун номинация. Регион физической культуры и спорта министерстве. Спорт клубе Дэкшхой армрестлинг езерш. Йозаликепш халхирилшу шоуздрепхит килнир. Аусам даур болшбу сёлжалар чу тенниса спорта комплексе. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Маршайл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный,
6: 66.

0: актуальные.
1: Текущая эпидемиологическая ситуация у нас в республике спокойная, стабильная. За первый квартал она оценивалась как стабильная. Сумма всех инфекционных и паразитарных заболеваний составила 2073 случаев. Отмечается снижение заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2025 года в 1,5 раза. С начала года в Чеченской республике отмечен незначительный рост инфекционной заболеваемости по 11 нозологическим формам, таким как острые кишечные инфекции, установленные этиологией, вирусный гепатит А, эпидемический паротит, корь, укусы клещами, грипп, туберкулез, сифилис, гонорея, микроспория.
2: Ну вот по поводу прививок еще хотела уточнить. Споры вокруг них не утихают, как известно, никогда. Какой главный аргумент для тех, кто до сих пор сомневается, стоит ли вакцинироваться самому и прививать детей своих, что бы вы могли бы сказать?
1: Угу. Дополнение к первому вопросу, к чему нам стоит готовиться в ближайшее время, в ближайший месяц. Так как мы скоро попадаем в летний период всегда чреват тем, что растет острые кишечные инфекции. Ну, из-за питания.
2: На жаре, да, особенно
1: да,
2: когда...
1: Да,
2: вот,
1: из-за жаркого климата. Хочу отметить, что нужно быть бдительными, где что приобретаем, какие продукты, какая готовая кухня, да, приобретается обязательно в проверенных точках, да. А что касается второго вопроса, главный аргумент для сомневающихся – это то, что управляемый, контролируемый риск мы имеем. Вакцинация, она позволяет безопасно познакомить иммунитет наш с возбудителем болезни, тем самым защищая от смертельных осложнений ценой незначительной и кратковременной реакции. Например, после инъекции может быть покраснение или уплотнение, или же, если это ковид, вакцинация все проходили, то бывает пару дней как гриппоподобное состояние с температурой или без. Вакцина дает организму инструкцию по борьбе с вирусом. Перенести вакцинацию всегда легче и безопаснее, чем переболеть самой инфекцией с риском тяжелых последствий. Также высокий уровень вакцинации останавливает распространение вируса в коллективе. Это спасает тех, кто не может быть привит по медицинским показаниям, например, младенцы или люди с тяжелыми заболеваниями. Мы защищаем коллективно таких лиц. И по данным Всемирной организации здравоохранения, иммунизация ежегодно предотвращает миллионы смертей, являясь одним из самых эффективных достижений в истории человечества. Также перед массовым использованием каждая вакцина проходит многолетние клинические испытания, а после внедрения ее безопасность продолжает строго контролироваться, например, Росздравнадзором, Роспотребнадзором. Всю актуальную информацию можно найти в национальном календаре профилактических прививок, и ответы на частые вопросы можно найти также у нас на ресурсах как Минздрава Российской Федерации, так и Минздрава Чеченской Республики и на сайтах Роспотребнадзора.
2: Ну вот, кстати, многие считают, что прививки нужны только в детстве. А вот какие вакцины обязательно нужно обновлять взрослым людям?
1: Взрослым необходимо регулярно обновлять защиту от ряда инфекций, так как иммунитет со временем ослабевает. В обязательный календарь входят ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

0: ежегодная прививка от гриппа, а также поддержание иммунитета к кори и гепатиту Б при отсутствии антител. Ну, если посписочно так пройтись, там корь, краснуха, паротит. Если вы не болели ими в детстве и не имеете сведений, да, о вакцинации, рекомендуется сдать анализ на антитела иммуноглобулины G. При их отсутствии взрослым делают прививки корь до 55 лет, краснуху женщинам до 25 лет. Также у нас есть вакцины от вируса папилломы человека. Чеченская республика впервые у себя внедрила бесплатно по СКФО, то есть бесплатно мы можем получить такую вакцинацию. Она показана женщинам и мужчинам до 45 лет, которые не получили ее в подростковом возрасте. Вирус папилломы человека предотвращает от раковых заболеваний тоже. Пневмококковая инфекция. Она защищает от тяжелых форм пневмонии и менингита. Особенно рекомендована людям старше 60 лет. Астматикам, лицам с хроническими заболеваниями легких и сердца. Клещевой энцефалит, она обязательно и строго рекомендована при проживании или поездках в эндемичные территории. Требует первичного курса из двух прививок и регулярной ревакцинации. Это вот, если коротко, какие инфекции основные для взрослых. Да. Но чтобы уточнить свой прививочный статус и проверить, какие вакцины вам положены, нужно обратиться в поликлинику по месту прививок сезонных разновидностей. Иммунитет, выработанный в прошлые годы, не обеспечивает полной защиты, поэтому мы ежегодно вакцинируемся актуальными вакцинами, в которых актуальные штаммы на текущий период.
1: А кто находится в главной группе риска при встрече именно вот с этим новым вариантом гриппа?
0: В главную группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и высоким риском тяжелых осложнений. К этой категории относятся пожилые люди, это лица старше 60-65 лет, у которых естественная защита организма уже снижается. Дети раннего возраста, это особенно малыши до 2 лет и дети до 5 лет, чей иммунитет еще не сформирован. Люди с хроническими заболеваниями, это пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, ХОБЛ, сахарным диабетом, ожирением и тяжелыми сердечно-сосудистыми патологиями. А также в группу риска входят будущие мамочки. Они подвержены повышенному риску из-за гормональных и иммунных перестроек организма. И лица с иммунодефицитом. Это люди, проходящие курс иммуносупрессивной терапии или пациенты с онкологическими заболеваниями и ВИЧ.
1: Скажите, а защитит ли стандартная вот эта самая ежегодная прививка от гриппа, от нового штамма или какие-то дополнительные, может быть, меры профилактики нужны?
0: Сезонная прививка, стандартная сезонная прививка, она защитит от нового штамма. Вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, госпитализации, опасных осложнений, обеспечивает частичную защиту даже при неполном совпадении с циркулирующим вирусом. Тем не менее, для максимальной безопасности мы рекомендуем соблюдать также дополнительные меры профилактики, кроме вакцинации. Да.
1: Асия Шамшитовна, ну, в новостях периодически появляется слово «хантавирус». Объясните, пожалуйста, простыми словами, что это за инфекция, откуда она берется и как вообще происходит заражение?
0: Ну, хантавирусы – это группа опасных вирусов, которые в природе живут в организме диких грызунов. Это мыши, полевики, крысы. Для человека они могут быть смертельно опасны, так как вызывают тяжелые заболевания внутренних органов.
1: Скажите, а насколько он опасен для человека и как протекает болезнь, какие симптомы у нее?
0: Ну, заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путем. Человек, вдыхая микрочастицы вируса,

0: Реклама.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере.
2: В «Дизгойте» сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. «Тойота Сервис Гойте» 8-928-003-22-66.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%.

0: кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху.
1: 128-300-3020. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Перебои. Я знаю, на многих участках вы лично присутствовали при ликвидации аварий. Я внимательно изучал. И я хотел бы вас спросить, вот какая была проделана работа? Вот что бы вы хотели сегодня сказать, рассказать тем людям, кто нас сегодня смотрит? Я понимаю, что в горных районах это было особенно сложно.
1: Горный район, Шайги, Ахватитинер, Войнха, и плюс Гудермесский район, Нервы, основной район, потапливаемый район Шерхова и Гумс, Алади, Алацига. Основной удар, Тунхалик, Нажиртовский район, это подстанция Биной, из тех запитанных Хои и Юртютова, оползнешь мой Маха Арцигайер, основной Цигах, следом и оползнешь Сочва, тех и Бобеш, восстанавливаешь только Далушир. В зоне риска по сегодняшний день, ну, села она буквально 110-я линия из основной питающей центра Штейвич линии Шу, все лишь Халаде, Лагимсия, ну, Берчу, Ахшсигах, Талини Ертва, Галиалин Чолоник, Улеол Ючек, из-за Чуевежа, в данный момент запитанный от резерва был потребитель, Цигахник, Духу Бобу, Тобабиш. Ах, ДРС Хилл, вы почули, оползнь Шилл, снегом срезу, цинош, дигимся.
2: Да, Борька, ДРС Хилл, это же мандер, да, вы махали, то, как мы, и коч сахарча, да, и вахар, да, хорошо, ты похулиза, и целакаха, и то, как ты сидишь хрилити, это он, и стубок сини, на вас лишь хрилити, да, не, Борька, ДРС Хилл, да, это был.
3: Бастен за мнаха, анза мнаха, только мать, о, ледрую ушал, тут и кондиционер, выдерживается, и еще так трансформатор сдал хал, а тут как стилс дал хал, о, ледрую дальше, то он еще и еще, и шугар на остал дезерт, он и так датаса, и силовый кабель шхица, и трансформатор шхица, о, она остал хедер, то он и тут и кабель шхица, и трансформатор шхица, и шкерери еще то он. О, и еще, он шугар на остал дезерт.
0: Айса, ну вот хатер хезерон, он и был дига бойз, и с хуйк дук дош.
1: Ты шел, он и азам тюртер, йок юрте, свой махаер, и азам тюртер вопрос, в ближайшее время, давил он хуй дош, ну, и с гимся, он и из ойли стюц, вагуючек, цига, тан, и с хаяца, мусу ярчка, и проблем, участок, что дайер, и ой, Сега ток, ну, коммуникация, шелин, яс, газ, ток, ток, юнуш. Сега 131 федеральный закон, ну, сега и удалучена еще. И не хели еще, но так как по наследству то он хочет, на отъе нож, до чего бьет, после этого так уже ток, а че энергия, халчи, трое обращается, то по мере возможности еще или не единственный, вы хало тох до чайна его прош дух модери вы и чайна эйлер и заявку на тех пришчил чит хуна и заявки из ахш дакло ахш стал чайна мы ну мада цело киди мерзом шему отхайл шо ремонт и программе ур вож вож лил ну целые линии шедил дел чи эти ахш дизы эти ой листья у любой там заявку чил ч чин ахш вы бит дирду, тига илини ирю, тя мусан твокер, сам че ел, чан тен тэкачилс бол, мусана твок колок тига, иш подключает бир бухой.
0: Заявки есть, хизы,
1: да? Заявки есть, тинго, что доволу чина.
0: Так, уважаемые друзья, у нас звонок на линии. Говорите, пожалуйста, в эфире.

0: Assalamu alaikum. Со бенер тарвахар го унатен шамир. Паул се хасува, ойлик пеха, дуй улик юртах. Че урам пир, баумаш тасне шхейта, но тасне шхейта, бисан, дэч баумаш, да, да, обычно битан, но я шхейту, да, не ти, кел школим урам, дуй тиха, тереш диа, о, ну, трасса, что адош, хейч, но ок, ну,
1: Иза, столбы сухитин, пох сухитин, туша хитин дуа, хати за сунг.
0: А, виш, на час хитин до хиза.
2: Час хитин дуа, что ж ты?
3: Уж столбы шкода, цыгады, что гажу шарю, я говорил, и я лагерь шаруш. Вы, инцу, эллег, из ситуации, цыгады, инцу, дуку хулк, что я ежедневно, и звонки из хулк, и хулк. Ага, сам я уж тин линии умаяла, ца проблема, я сдал мала тига номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер, номер,
1: номер, номер, номер, номер,
3: номер, номер, номер, Ой, кифил, чай, дересо, почу, эле, мишустин, цей арборт, бина, дел ахчаду, городской, мышности, ашу, тига, сам, да, ур, ешь, яс, нагрузки не будет, там у нас строится подстанция Ахмат,
1: это отдельно.
3: Юг подстанции, его республика, это ЭПИАС, именно вот этот район Путина строится отдельно подстанция. Плюс параллельно с этим внутри сети делает мэрия. Там будут все подземные, современные кабельные линии, шрёши, тега сечь, воздушный, бурёши, яйца, и не эльчил, я имел дух, эльчи, сечь, бурёши, яйца, да, мула, и богу, и бешбу, и подстанции, и за ханкала подстанции, ой, келеш, в этом году вот эти две подстанции мы надеемся сдать.
1: Хорошо, да, это больше. А мы слушаем аудио вопрос, пожалуйста.
4: Нужен тревогар полух, Ахматов Ризван усо, Абдурзаков улица усо. Высокие линии ох, что юрт ухо дают. Юрт истил лиги шарьери, ценошен улью хули ушу,

0: Visa, hatta hokkaid kirvus kuirdura.
1: Siga, imina inti Bert gela Čečen, Irgunski okrug Jojanjuviš, Algrozinski rajoneri, cutia o Dugbuabine, Ečirevane, inti Tohk, программ снижения потерь. Вот счетчик шейтучий на по ПСП параллельно линии шерву, ну и линии 10% би охватывается. За счет фонда Алаз Глобал, Амада Жица, фонд Эмани Несиен Згоди, что у себя Кэстен, Чечна, дух линии шина, инсу Нинис, тогда где-то 800 опор хватино, Чечна, Украинч полностью сунзайда и тайп линишина в республике Аметтигеяц, тайп программ да ола ярч, он ярч опорца алчит, он шочек са олор, ишт бабина, им цо бохче да ну лабагайтан хоса аоситана, цика тухум хрду ялца яйцу, со сойцик дали ялше полностью опоршу айч, о, и бог цига не хватаетана, и вопрос закрытый духой.
0: Тамо, да и рейс хэлом. Айса, у нас звонок на линии, давайте послушаем. Говорите в эфире. Слушаем вас. Да.
2: Алло, Сильдик.
0: Да, Лиза.
2: Котель Стария Хархою, улица Аэродромная. Тарюк Ахарине это передать вообще Ярина. Я и своими силами мы... Соседняя улица Хаялине. Договор есть, оплата есть. Все просто Тарюк и Ярин, линия. Освещение есть, так стал бы сейчас и... И
0: то, кто это хербарит, я сон. Так, Заня, да, моя, еще раз, уточните свою геопозицию. Вот где, как адрес точный, чтобы как бы было понятно?
2: Село Катарюк, Ачхаматаевский район, улица Аэродромная.
0: Все, я думаю, мы это все зафиксируем. А сейчас давайте спросим уважаемого Аиса Залудиновича, что там можно сделать?
1: Ну, вначале модицер ситуации, Суэнс, Хаисря, это новые участки, домовладения, договор, дубацу, договор, халах, с тех присъёчинах, просто оплачи, чани бош, дин договораш, двое, это послевоенное время, хадош, декадеруи, хотя бы на оплатить. Сиге Бахайтан Хаусвитер Буда Амула, вопрос закрытый, иду, инцу шоу, элег дыри, стало бы, что освещение яц, и за глава обращается на диссер, это их не работа, цер бы бишь, пелош будешь, освещение и за энерговедение яц, это главы.
0: У нас будет обязательно, если вы нас смотрите, обязательно глава вашего района, и мы ему зададим этот вопрос. Мы будем анонсировать наш эфир, и вы можете сами еще раз позвонить уже непосредственно главе района, задать этот вопрос. Это вопрос его ведомства, как нам сказал уважаемый Айса Салудинович. Мы продолжаем и слушаем следующий видеовопрос.
3: Со Грозненский муниципальный район, центр Ютра, Вагарбову, Тхаюртаха, Дукуханю и Туокс проблеме, что его, Адама Чаранчуа, независимый эксперт Чубари.
1: Скажем, ой, социогатнелит, главный инженер, я ответил, то это ой.
0: Микрофон, представьтесь, пожалуйста.
4: Главный инженер Ченэнерго Илья Суев. Суевичил проблему, он хочет на этот год в инвестпрограмме о проектировании, вот сега, кер линии, его и запланировать, ин берка тет, еще юх-юха, еще так, да, юхшара уже непосредственно строительство, хотя юхшара чекал, кель линии, хотя юхшара свет, то мы
0: следующий год.
4: Да, кушар проект юхшара есть, а юхшара да, стройки.
1: После нас выдали, нас добавили, выдали, сега юли проблемы. Талан селан хуэта не отцхала дюйна хай юхш проблемы, сега юли линии, чего тиш линии, ты юхша гюйцой, от подстанции. Интелес мэллер, инвестки юхилан юта, как бы деньги уже будут, только инвестка следующий год. Да, ну ладно, подрядчик, Карвава, обычно вот, я что, я наперед стройка, я там, ах, я, ты дела, я сам и цела, там придумать, и шиюрт, бал, юкш, буешь, тукс, цига, внутри, ох, ты сечь, а дадишь, ты динира, и ты его шегу, да, ну ладно, хуже, да, даже, эх, да, эх, там тебя Бог болен, и вопрос, да, да, улову сразу ходит.
0: Да, ну ладно. Ну что ж, перед тем, как мы с вами уйдем на рекламу, я попрошу моих коллег, давайте послушаем, посмотрим еще один видео вопрос, пожалуйста.

0: Саламу алейкум, рахматуллахи таала убарикату. Со Шелковского вагар-вовар, келд планште Ашвусо, улица Интернациональная, 68А. Валхвюк штертхо светтялу, ату бахилч, аш светтялыч, доквашал дидар, наусала дидар. Са тхэх, тхэ иттех цино дар, валхвюк штертхо, ох, тхаш ялинек бе светтязар. Тунялу ату хирбаришу, возможно, стрелели ялича, дели-дели очи резиар воркшуналу.
1: Саламу алейкум. Со Шелковского район, Курдюковский Варгову, воюрта, а северный урса, улицу, протяженность улицы 470 метров, ере, а кигина, хэшт, кэлла, набюшец, инош, дэша, чо, хэз, датарбел, хэз, улица будет, дамау 40, дамау ладени, юэцца, а тукс проблем, ереця. Так, аж тук, тош, вошел, дэчэ, тун, дох, хуна, остал, хэлэрцом, алла, дэлэрэц, хэлшан.
2: Ассаламу алейкум, дэдэкэл, мастэри. Гривенская дорога, тут без имени улица, улица, это тут проблемы, что мы даже три уезда, это холодильник, телевизор, кио, что мы нас обалдеть обещали, это тут проблемы решать, я говорю, реально, его просто рука.
3: Ну что ж, мы видим, нас беспокоит Шелковской район, это населенный пункт этого района, и проблема, в принципе, ну, похожая, так или иначе, мы видим там и новые. Уважаемые друзья, ну, мы сами...

0: донесли, на самом деле, объективный ответ. И у нас, кажется, это получилось. Дарья Исхайловна. Мы продолжаем, и давайте послушаем с вами видео-вопрос от наших граждан. Пожалуйста.
1: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сөз сәйім Ашқар Вахар Хоу, Лабазану Руслан. Сәтсен ұлла дайуеш газовы әркіу, іше бол электропровод түтті әбу, ісері дада ғархир дәріте шуе.
0: Он ерке гет айта.
2: Гуш юсуын.
0: На взгляд понятно, да?
2: Понятно, там не только электропередач. Вот тай кабелям, дабо
0: корпус. Это кустарный.
2: Не-не-не, это интернет. Это интернет, это проблема везде. Ойлю Адавич, он гинахриш, то опошти Ольвич мой, Ленич. Мастерна и Токи мед, но там у нас...
0: Ну что ж, продолжаем. У нас... Давайте посмотрим на нашу ленту. Так, не раз обращались по поводу вопроса проводки электричества на нашей улице, но с тех пор никаких изменений, кроме того, что просто приезжали и смотрели сотрудники. Село Гайты, улица Шакаева, ну и свой контактный номер указал наш телезритель. Значит, Гайты Шакаева, Цикцикхуалду, Усмантанский район, активный, я так понимаю.
2: Активный у Усмантан. Постоянно звонки штройга холдоку, толк связанный по адресу, да, был это на холсорбу, тига худу, на гасанца, йок объем тига, ела, сам программе, ил на, для через тех прессис, да, он объяснит, не на заяк подать, му, и за, через тех прессис, а холсорбу, и, да, сам объем, но гумца, ил чему, своими силами, и, это, Аусайс, он дает, ну, да, он вопрос, да, олор духой. Мич аур, на через программу или через ремонтную программу или что-нибудь придумаем.
0: Тут пишет еще один вопрос, позвольте, я зачитаю. Сюда кыл, то ишхой, да, харходу, то юрта, то к напряжение, чо гирилш, сих-сих и дайол, эх, ца прибор тянуться, и нормально. Таверта, то оконил проблем решить и шарилите. Хаттерду и шхой. Они вопросы повторяются в некоторых районах, селах.
2: Целый юртах цу эльч, су царим...
0: Уром цай одно,
2: шхой. Юрт был охтох к линии ега цеге. От подстанции Эйсангур, цега отвак слабых лишь я цедер, халга... И цан линии тя, уж мусит юрт ер, если на слабый ер, Тох эфиря, ца вопрос дыр, сигар, сайан эйлер, о лейни югурю, вопрос о закрыт дина, вести ина лейни. Шай ца улица, ли ца переулки, а слабы я ца. Так цуин цхабивич дега, эх к боксу, эх ке энти вэнт эй эняц, но эх ка...
0: Ну да, да, шохер дуксу дюсер.
2: Да, эх ка, синц объясни дедан, вэя, дэрэ сэл, йо, вэй, проблем шо, эх ке проблем шо, эйтел чэна, вэй, пачо решат, я шо, шо, чо, Су эле-эле, и ца 330-й подстанция ер, Дагестане, а ери бог шер, и юхин стадел, и там головой ногчи чуах яшу, и гимся, Комсомольск, уля, проектированы, ошер, юли, нацин, юхшер, ей улу, рюшин, кашер, ей ёк подстанция, и в республике 330-й, ёк бердке, ла, ца, бияцер, цигра, ю, чувай, ток, на 110-ку, и дальше, ниже. Эх, кой, это ауренц, Гудермесский, Курчулоевский, Нажиюртовский, часть Щелковского. И напряжение у Айолова, он со стороны Дагестана, цейри хиллах дел, чан хошерам, хиллах дел, альметти гэц, вы хиллах дюч, ту инцлс, эх, кто концентуар. И 110 чуёхшек у Айолчина, из трансформатор, что дайл твак цагал эрта. И, соответственно, и рейрэй у меня твак вах эр. Инц хошер их дайл мол ахир дэц, вэн погода диклячу. Но все равно это адрес, да, был это на Цубо, Гудо, Аусульбу, а целом юрта о Келли и Глини, и Дугдик Глини у тебя.
0: После эфира о... Это номер дал решил.
2: Да,
0: ну. Да, не, да, что хуже, да, уже шеи. Хуа, да, исхуга, ты за. Мы с вами, уважаемые друзья, давайте посмотрим еще один видео вопрос.
3: Дедик Дойл, что со Сырноводске, я хархою, хэнц тон к Сырноводске, юж тярер хэнц городе, и мои нет хон, так нового...
2: На сегодняшний день, он дальше, ой, мусо район шка, хэнц, многоэтажный дома, аж добил было, и проблем, не только Сырноводского района, мусо район шка, ой, проблем. Сега, ел, пыт,

0: Anzi, ins Jules, ich habe Tischus, so haben ja Jimmo Stühn, ihr Ole Ole, ihr Potsdanz, ich sage, ja, ich schaue, Scherz, ich schaue Passport, durch, ich muss so Dokument durch Potsdanz, ich dienste eine Rekonstruktion, ich habe auch durch Potsdanz, ich muss das Tisch durch. In deinem Moment, es ist ja Jimmo Del, du Lopros, Sauopros, du, Цига, це арзеях, що домаш, де чи арзеях, що на тих присоєднення чує, чи на, о, це на тих условиях, що дало шу гаряда, дізе шаряда, дізе шаряда, дізе гаряда. І он дало шу була був потребитель, що на з'єця галіти. І на грузок, що це арзеях, що і може, ну і так, соответственно, і це 861 постановлення ці, свыше 250 кВт, 160 кВт чулушальчі, Тега уже за счет заявителя реконструкции из Ахали Ешу. Но в этой республике, скажем, кречты Буабовы, она осталась для Шаинц, в данный момент, Серновский, и смалы эти контакты, а вот, что тебе уехать, тебе хила, хила, и обсуждать, ты на общем, то есть, что борт хила дал мула. Пола был на ран, зеду, что и домаш подключать, где же бабулин, Буабовы, и вы, тянзи, холюта, да, стук.
1: Да, у нас звонок на линии. Да, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите. Поладош, ну. Нас слышно? Ну, будем надеяться, что с нами свяжутся чуть позже. Видимо, какие-то проблемы со связью. А мы с вами давайте... Я вам задам вопрос. Вот сейчас, который часто встречается, нам ее, кстати, Центр управления регионом также предоставил, узнаю не совсем в вашем видении, но я хочу, чтобы вы прокомментировали. Значит, планируется ли повышение оплаты за электроэнергию в этом году? Если да, то насколько? Вот этот вопрос, вот прямо вот часто, повышение электроэнергии. Если можно коротко ответить, я понимаю, что не в вашем видении. Давайте, вот что у нас по повышению? Вы вообще знаете, в курсе, планируется, нет, что? Давайте людям объясним.
2: Заместитель управляющего директора, директор отделения энергосбыт. Да, повышение тарифов намечается с 1 октября этого года в пределах 11%.
1: Ну что ж, не совсем радостные новости для всех, кто нас смотрит.
0: Можно, это ежегодный, плановый.
1: Ну да, мы знаем, да.
2: Хотелось бы добавить, но это решение не акционерного общества «Чеченэнерго», это решение правления комитета, Госкомитета цен и тарифов правительства нашей республики, да. Соответственно, для исполнения требований законодательства Российской Федерации. Это
3: трансформатор. Мы обращались, чтобы его перенесли, но его пока не переносят. Но он мешает. Вот прямо на нашем участке находится этот трансформатор.
1: Так, еще раз скажите нам.
3: Улица Молодежная, село Агишты, Шалинский район.
1: Угу. Вы знаете это того, да, это место примерно? Ну давайте спросим тогда, давайте спросим, узнаем, в чем там дело. Это новые участки, да, я так понимаю?
0: Суни бывает на Аустербу, там уже участки, трансформатор заводит.
1: Ну и база, да,
0: трансформатор, елник, участок, и я ел шле, глава, сян, еллях, и метик, или... Наговаривать, да, царя, ли самозахват, хулили, хилич, иштбе, трансформатор, опора, не их, дех, не слушается. А после этого, анти, да, я кис, а я кис, бош. Иштхулу, в данный момент, его просто, да, хадел лацу, тега, проблем, хилич, и мух, да, лавой, тега, иди, а я, кмети, гела, главас, хок, я, кмегерду, а лиц, ёлш, ёл, мети, ргейни, цей, ёкш. И так вот, он, мети, гела, его, ди, а я, хилич, рюк, да, мух.

0: Просто вы прислали, я не мог не зачитать. Ну, тем не менее, подобные вопросы у нас были, и мы вас, то есть не мы вас, а ваш уважаемый гость переадресует уже к администрации Шаймарсурского района. А мы с вами давайте посмотрим видео-вопрос.
1: Ребят, я хильшу со знаменьки Ряхархою, улица Мазаева аж. И то, в чём проблема, это... Чай дандална осталдахар аштхон. Эх, его ламок лица...
2: Дадек Хил, Натеричный район, село Знаменское, улица Озерная, Вахарко, Усо, Туакцани, проблемы, Туакцани, трансформатор, Хуахтяш, Онагостан, Даиш Хрери.
0: Похожие вопросы.
3: Да, все похожие. Энергетики, ахки вопрос. Хулила дец, хайкорги, хайднаган, уэштес, нашин, туаки избо, и даяли ешт ходу, только разные умшхулы, смайлэр, туах зависит, деш, о, да диештек, хул, тхун текашки, динхил диештек, хул, и сеч, тхун, хайел хил ешер, я, и на трансформатор, хуат, и на уже, и на цюлт, я, обслуживать, я, ох, обслуживать, я, чей, нах, Асинцнаган, хаит, кетит, ба, обслужит, ячейна. После этого вопрос возникает, если трансформаторная мощность, то есть, эти, и хит, на, и бабу, о, бабиш, бегат, тхует, тхун, алуш, тол, ахче, эсбела, до на год луш. А инцар, хэр, он, линии яц, вож яц бош, дега, из о, дополнительно, цацанар, изыскывает, яш, воин махаэр, шадыгги вопрос, о, решат, деш, деш, даже элементарно вопрос 840 километров через фонд за последние 4 года, даже не полное 4 года ДРСО Эмани не сиял. Суо на осталдеш 840 километров линии новой. Эзик линии эти, йог расстояние. Где-то 400 трансформаторов подстанции тоже фонду на осталдеш. Ох, тяг обращаться, деш, ишь, беш, белаш, больше, а тхун, Халушил ремонтные программы, она уже ах, бисен потребитель, мы бы его лахту ешь, и то. Эти луштол, ах, че, дутва основной, да, и шца. Лол бета шли лошом жду, вопрос, хадел ду дам, ла, среагировать, иду тега. Обязательно трансформатор цагай терх, провод, хитчи, боли, том сечении, не слушал, а узаюсь, она вопрос закрыть, иду.
0: У нас совсем осталась минута, наверное, до окончания. Мы с вами в этой студии общались 4 июня 2025 года. По итогам было 64 обращения от граждан, поступило в процесс эфира. Если можно, коротко, буквально в двух словах. Со всеми удалось связаться, решить, дать разъяснение.
3: Связаться почти мы с Арти Денира, доктору мы не дозвонились. Основной вопрос, о, решить, да, были тяжелые такие вопросы, тяжелые, а чудо, финансово затратные вопросы, доку, ах, слышь, еще, цац, программ, шу, экна, где-то мы договорились, что через тех приспудим, тяг, заявка, или ищет закрывать, да, новой, инти, проект, я, ин, ляч, вопрос, что, я думаю, процентов 95-98, диснеш, о, закрыть не иду, что
0: да, ну, не знаю, ну и в соответствии с традицией нашей программы, у вас есть, ну, скажем так, 30 секунд, полминуты, если есть, обратитесь к населению дополнениями в ваше время.
3: Массу оборудования, массу ма ток всего, что нехватка электроэнергии по республике, в целом, подстанции, шли конструкции, шли что-то, линии, шли конструкции, есть что. Ну, масса на коч, да, ценить программу повышения надежности. Эти айвы основной линии, шер, вожер, если айвы бог сацвор бац, да, ну, ла, и бог вы бешву особый, а внимание, да, я рисовый, пачана, сын баркал эл, вордар сон, он дальше, интер, хуша, рад, адвол, вельче, на войн, хилбол, массу служащен, масса, волош, майлер, дорожник, газовик, электроэнергии, коммунальных хозяйств, погодного, чего он избен, то, то он на остальдину, вы мягкдас, да я рисовал, чем так, Уэйн тебе на хука бин был бел шебеги чья энергия Россия ты но дел сом до чун дел сэр сом лучше на хани есть он будет че будет ко будет и шаг дая уч а то к на ган тан есть дер у ама даже и цархил дел газ вот ко был дел он

0: он дир руководитель, эмане не си он сходяше и полностью 100% едус, и в соседних регионах хинти ток не си за ютер, уэй 100% не си на юхтул тяхлышил авариш, даю, что через фонд церна остал дешно, дересо, эмане не си на Аж арбелош бут, он рез боцош, хербу рез цахулила дец, твак мусарна иза, но то ход аюечол развитен республикен, тях идуеч тох то, хва халга идуеч дал аримар проблем шериатер, тях идуеч этсал сих развивать дешу республик. Айнс Майлер, айнс Путин район, царевон тюарю, йок объекти, ох тига еш, ша и район, бухдама, что, Сажим, что собри, хил, чандал, лау, эндал, уште, где ж дуэй, токи, учца, утруац, эндира, дох, тон, толер, цедин, чуа, хир, духас.
1: Айзе, дэйд рейс, хэлшан, уздах, кэрна, нахан, аш, дух информации, полезные, ющо информации, дэш, дэл, сейдой, шо. Уважаемые друзья, я вам напоминаю, что сегодня на студии был управляющий директор акционерного общества Ченэнерго Иса Соловьевич Кадиров. Также были здесь его коллеги. Мы отвечали на ваши вопросы. Это была программа «Особый разговор». На этом, пожалуй, все. Мы с вами прощаемся. До свидания и всего вам доброго.

0: Юрискод. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города
2: Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные. Безнал. С НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5-й километр. Звоните 8

0: 8-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

جنة كلامك ثم نهجك قد وعينا وعشناه يقينا فارتقينا.